0: Но я не понимаю, товарищи. Вот, говорит, скульптура. Вот он, неизвестный. Вот это скульптура. Вы извините, я с ними беседовал. Так когда я вот посмотрел, насмотрелся на это, я спросил, я слушайте, Иру, товарищи, господа, вы, Иру, настоящий мужчина. Потому что не педер...
1: Что же мне делать?
2: Надо было раньше думать.
1: Тебе тоже надо было раньше думать.
2: Ну, знаешь что? Ты хоть из меня отрицательного героя не делай. Я и так себя как в пьесе какой-то чувствую.
3: А нужно?